0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Хит за хитом.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: хиты на любимой волне.
1: С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Четверг, 15 октября. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода. Днем до 16 градусов, вечером до 12. По северу будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем до 14 градусов, вечером до 11.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс». Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства с Теннет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Теннет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Теннет по специальной цене от 1 649 000 рублей. Только в Восток Моторс. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Теннет и сделайте свой выбор. Шоссе Космонавтов 328/1.
3: Цена действительно на модель Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в отделе продаж.
4: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешил Во 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешил Во 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Прикамье в группах противодействия беспилотным системам «БАРС» появятся FPV-перехватчики. Сейчас идет набор операторов таких беспилотников. Для бойцов предусмотрено обязательное обучение, в том числе дополнительное обучение на FPV. В начале осени о формировании отделения FPV-перехватчиков сообщили власти Московской области. По данным Минобороны, подобные расчеты позволяют перехватывать до 80% целей на подлете к охраняемому периметру. В нашем крае карантин по бешенству теперь действует в 3 муниципальных округах – Суксунском, Пермском и Кунгурском. Очаги заболевания обнаружили в частных хозяйствах. Как сообщили в региональной госветинспекции, диагнозы подтверждены лабораторными исследованиями. В местах выявления инфекции ветеринары проводят вакцинацию животных. Профилактические мероприятия также организованы на прилегающих территориях. Специалисты обходят частные хозяйства и прививают животных, восприимчивых к бешенству. В ведомстве заявляют, что ситуация находится под контролем. Депутаты от Пермского края избраны первыми заместителями председателей и заместителями председателей комитетов. Как сообщается на сайте Нижней палаты парламента, Антон Немкин избран первым зампредом комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Ирина Ивинских стала первым зампредом комитета по просвещению, а Андрей Климов занял аналогичный пост в комитете по международным делам. Кроме того, ранее стало известно об избрании Олега Калинского на пост заместителя председателя комитета по экономической политике. Елена Гущина стала зампредом комитета по просвещению. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска.

слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 15 октября. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода. Днем до 16 градусов, вечером до 12. По северу будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем до 14 градусов, вечером до 11.
0: Реклама на Соль FM.
2: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
3: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
4: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Минтранс до конца этого года внесет в Госдуму законопроект, касающийся детских тарифов такси. По словам главы ведомства Андрея Никитина, идет обсуждение эксперимента с Яндексом, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. Кроме того, решен вопрос по внесению изменений в ПДД, касающихся бесплатных парковок для многодетных семей. Соответствующий знак готов, отметил Никитин. Изменения в ПДД внесут до конца текущего года. Регионам рекомендовано предоставить семьям с 4 и более детьми право бесплатной парковки 2 автомобилей. В Минтрансе рассказали о внедрении стандарта семейно-центричности, изменений правил оборудования комнат матери и ребенка и игровых зон, которые будут учитываться при реконструкции или строительстве транспортных объектов. На заседании правительства Прикамья было принято решение о списании Пермскому и Чайковскому городским округам задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин. Согласно документу, списанию подлежит объем в размере 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Это объем фактических поступлений налоговых доходов в краевой бюджет от реализации в указанных территориях инвестпроектов в сфере промышленности. Механизм списания бюджетных кредитов был применен впервые в текущем году. 6 муниципалитетов воспользовались этой возможностью и списали кредиты на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. В 2027 году и последующие годы возможностью по списанию бюджетного кредита могут воспользоваться 8 муниципальных образований края, у которых была задолженность перед регионом по бюджетным кредитам. Обязательным условием списания является поступление в краевой бюджет налоговых доходов от реализации на территориях муниципальных образований инвестиционных проектов в разных сферах. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Как семья, мы большая.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Четверг, 15 октября. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода. Днем до 16 градусов, вечером до 12. По северу будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем до 14 градусов, вечером до 11.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства с Tenet T4L. Больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 1 649 000 рублей. Только Восток Моторс. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet и сделайте свой выбор. Шоссе Космонавтов 328/1.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в отделе продаж.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В октябре от 780 000 рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
2: Действительно, до 31 октября 2026 года.
4: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Радио «Солидарность».

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В ноябре этого года бывшим работникам угольной отрасли и гражданской авиации, россиянам, достигшим 80-летнего возраста, а также пенсионерам, которым установили инвалидность первой группы, увеличат пенсию. В некоторых случаях повышение произойдет без подачи заявлений. Об этом сообщила первый зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Дополнительные средства предусмотрены для пенсионеров, содержащих нетрудоспособных членов семьи. Кроме того, на перерасчет могут рассчитывать пожилые россияне, которые недавно прекратили трудовую деятельность. С сегодняшнего дня на шоссе космонавтов возобновилось движение межмуниципального автобусного маршрута номер 822 аэропорт-город Пермь, город Усолье через Березники. В направлении автовокзала Перми автобусы от остановки Верхние Мулы будет следовать по шоссе космонавтов до остановки автовокзал город Пермь, далее по маршруту. В обратном направлении схема движения останется без изменений. Расписание опубликовано в карточке маршрута. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок. На Wildberries резко вырос спрос на приборы для отпугивания медведей, сигнальные устройства Revon и ультразвуковые отпугиватели. Продажи выросли в несколько раз. Напомним, в этом году в Пермском крае медведи очень часто выходили к людям. Только в Гремячинске медведь неделю ходил по городским улицам, пока местные власти не решили застрелить дикого зверя. Такая ситуация прослеживается в ряде регионов страны. Иногда хищники ведут себя агрессивно. По данным РИА Новости, от нападения бурых медведей в России с весны погибли минимум 26 человек. По мнению ученых, медведи стали чаще выходить к людям из-за дождливого лета, нехватки кормовой базы. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Сегодня день, когда хочется все успеть, но лучше двигаться размеренно. Не пытайтесь объять необъятное, выберите одну главную задачу и спокойно доведите ее до конца. Именно такой подход сегодня даст самый ощутимый результат. Стоит закрыть старые проекты, дописать черновик, разобрать накопившиеся письма. Если предстоит разговор, держите тон ровным и опирайтесь на факты. Избегайте импульсивных покупок. День подталкивает «хочу прямо сейчас», но завтра это желание может рассеяться. Обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

В ритме города, в ритме края. Соль FM, музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Острый перец – единственная специя, которая заставляет нас плакать и при этом возвращаться за добавкой. Жар во рту, пот на лбу, слезы на глазах и все равно еще хочу. Почему человечество добровольно мучает себя острым перцем и другими жгучими специями? Ответ лежит на стыке биологии, эволюции и культуры. И он неожиданно интересный. В студии Лилия Алексеева. Почему мы любим острое, узнаем сегодня.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Четверг, 15 октября. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода. Днем до 16 градусов, вечером до 12. По северу будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем до 14 градусов, вечером до 11.
0: Реклама на Соль-ФМ. Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Теннет по специальной цене от 1 миллиона 649 тысяч рублей. Только в Восток Моторс. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Теннет и сделайте свой выбор. Шоссе Космонавтов 328/1.
2: Цена действительно на модель Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в отделе продаж.
3: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201 50 29.

0: 300 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на Сатурн.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Объем неурочной деятельности для учащихся 10 и 11 классов сократится с 700 до 680 часов. Об этом говорится в образовательном стандарте среднего общего образования, утвержденном приказом Минпросвещения. Предельная нагрузка снизится на 20 часов за 2 года обучения. Внеурочную деятельность будут организовывать по направлениям спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. В них входят художественные, культурологические и филологические студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, научные исследования и другие формы. Новый стандарт начнет действовать с 1 сентября следующего года. В следующем году в Пермском крае завершится строительство крупнейшей в России линии по производству творогов. Ее будет эксплуатировать Юговской молочный комбинат. Проектная мощность линии – более 40 тонн продукции в сутки. Об этом сообщила министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова. Юговской комбинат входит в топ-10 переработчиков молока в России. Предприятие работает с 2004 года. Основные мощности располагаются в поселке Юг около Перми. После аномально теплой погоды в Пермском крае ожидается резкое похолодание. В понедельник 19 октября начнется вторжение холода с Баренцева моря. Температура вернется к климатической норме в диапазон от 0 до плюс 5 градусов. Ожидаются осадки с зарядами мокрого снега. В дальнейшем прогнозируется установление над Уралом высотной ложбины с регулярными осадками, в том числе в виде снега. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. Видный город. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день мы узнаем много полезной и очень интересной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Почему мы любим острое, рассказываю сегодня. Остроту перца создает вещество капсаицин. Оно связывается с рецепторами во рту, которые отвечают за восприятие высокой температуры. Эти рецепторы не отличают настоящую жару от химической, поэтому мозг получает сигнал «горячо, опасность». Температура во рту при этом не меняется, но мозг уверен, что вы обожглись. Именно это обманное ощущение жара мы и называем остротой.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день мы узнаем много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Почему мы любим острую еду, рассказываю сегодня. В ответ на ожог от перца мозг выбрасывает эндорфины, природные обезболивающие. Они уменьшают боли, одновременно вызывают чувство удовольствия и эйфории. Чем острее перец, тем больше эндорфинов. Поэтому любовь к острому – это, по сути, мягкая форма зависимости. Именно поэтому острые блюда кажутся такими затягивающими. Мозг запоминает связь – острое удовольствие. И просит повторить.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Только что прошедшее автошоу в Пекине наглядно показывает, каким будет мировая автомобильная индустрия завтра. Прогулявшись по виртуальной выставке, у меня, признаюсь откровенно, возникают неоднозначные чувства. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Самое первое, что стоит усвоить, конфликт батарей и двигателей внутреннего сгорания очень резко обострился. Уже сегодня законодатели моды и технологий, детище китайского автопрома, совершенно не боясь, внедряют долгожданную систему ультрабыстрой подзарядки, 5-минутной для запаса хода в 400 км, таким образом не дольше заправок обычным топливом. Как бы того ни хотелось прежним лидерам, сегодня их позиции утрачены и, пожалуй, безвозвратно. Поскольку китайцы мало того, что уже не оглядываются на некогда создателей трендов, в основном ориентируясь прежде всего на внутренний рынок, так еще и сами активно реализуют свои технологии на площадках и платформах тех, кто по привычке еще кичится звездами, кольцами, всякой живностью на капотах, разумеется, об этом не крича. Все больше экспертов сходится во мнении, еще чуть-чуть, каких-то 5-10 лет, что по масштабам истории буквально щелчок пальцем, и все вокруг будет сплошным Китаем. Имеется в виду автомобильная промышленность, конечно. Это и плюс, и минус, поскольку машина, ну, во всяком случае, у нас пока дорогое имущество, которое покупают с прикидом на несколько лет, а лучше 10 лет. Сами понимаете, по каким причинам. Вдаваться в детали не буду. Обидно, конечно, за нашего брата. А вот в Китае процесс создания новой модели сокращен примерно до 2 лет. Наряду с этим увеличивается еще и унификация. Также сокращаются временные и финансовые затраты, делая автомобили более доступными. А автомобильную промышленность в Китае сегодня – это вообще глобальная машина, которая практически в режиме реального времени перекраивает карту мирового производства. Например, BYD уже обогнал Tesla. Xiaomi за 2 года вошел в топ-5 в Китае. Volkswagen закрывает свои заводы в Германии и строит их в Женя. Как он такое? Это реаль. В первом полугодии нынешнего года Китай произвел и продал 15 миллионов автомобилей. Это больше, чем вся Европа и Соединенные Штаты вместе взятые. Но дело не в количестве. Дело в том, что каждый второй автомобиль в мире теперь уже практически китайский. Каждый третий премиальный седан в Дубае – китайский. Каждый четвертый кроссовер в России – китайский. И это только начало.
0: Автомобильные факты.
1: Присказка сегодня получилась длинной, но как-то распирает меня сегодня. Давайте же все-таки вернемся к тому, с чего я начал. А уже обозначил я соперничество ДВСок и электричек. Да, у нас в стране в настоящее время все заточено под транспортные средства на сероводородном топливе. У меня гибрид, как я уже говорил. С зарядками беда. Поэтому распространение альтернативных автомобилей, конечно, будет идти, но темпы так себе, поскольку экономические выгоды как электричек, так и гибридов пока получаются только при наличии зарядки дома. Общедоступные станции со стоимостью 1 киловатта в 25 рублей уже невыгодны, а их владельцы, почуяв маржу, которую можно получить в увеличении количества таких вот тачек, сразу отреагировали на запрос, повысив цены. Если 3 месяца назад я заправлял автомобиль по 21 рублю за киловатт, то сейчас плюс 4 рубля сверху. Поэтому, если вы в раздумьях, переходить или нет на гибрид или электричку, вы должны четко понимать, при наличии дома розетки это очень выгодное транспортное средство. Без нее такая себе история. Еще один момент, на который очень хочется обратить внимание, это наличие различных помощников в нынешних автомобилях, которые сегодня присутствуют практически во всех китайцах стоимостью, ну, чуть-чуть выше среднего. А ранее они были доступны только в топах и люксах европейцев и японцев. Все это, конечно, здорово и классно, но только для работы таких помощников должна быть дорога предельно ясная и четкая. Со всеми разметками, корректно установленными знаками, самое главное, чистая, особенно в зимнее время года. К чему нам с миллионами километров дорог в стране еще идти и идти. Повествование сегодня получилось какое-то сумбурное с одной стороны, но с другой стороны вы наверняка уже поняли, что имелось в виду. Главные тренды, которые складываются на мировом автомобильном рынке, и наша приспособленность к этим трендам. А так, количество новых автомобилей в России тоже растет, что, несомненно, является сигналом к тому, что не все так плохо. Так что не стоит ныть и хлюпать. Двигаемся дальше. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Четверг, 15 октября. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода. Днем до 16 градусов, вечером до 12. По северу будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем до 14 градусов, вечером до 11.
3: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Я самый опасный хищник в мире. Все, что есть во мне, привлекает тебя. Мой рев мотора, мой стильный дизайн, даже мой запах нового салона. От меня не убежать, меня не победить.
3: Я новая «Лада» от 592 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов, 362.
2: Лев влюбился в новую «Лада».
3: Предложение действительно весь октябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
5: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Прикамье в группах противодействия беспилотным системам «БАРС» появятся FPV-перехватчики. Сейчас идет набор операторов таких беспилотников. Для бойцов предусмотрено обязательное обучение, в том числе дополнительное обучение на FPV. В начале осени о формировании отделения FPV-перехватчиков сообщили власти Московской области. По данным Минобороны, подобные расчеты позволяют перехватывать до 80% целей на подлете к охраняемому периметру. В нашем крае карантин по бешенству теперь действует в трех муниципальных округах – Суксунском, Пермском и Кунгурском. Очаги заболевания обнаружили в частных хозяйствах. Как сообщили в региональной госветинспекции, диагнозы подтверждены лабораторными исследованиями. В местах выявления инфекции ветеринары проводят вакцинацию животных. Профилактические мероприятия также организованы на прилегающих территориях. Специалисты обходят частные хозяйства и прививают животных, восприимчивых к бешенству. В ведомстве заявляют, что ситуация находится под контролем. Депутаты от Пермского края избраны первыми заместителями председателей и заместителями председателей комитетов. Как сообщается на сайте Нижней палаты парламента, Антон Немкин избран первым зампредом комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Ирина Ивинских стала первым зампредом комитета по просвещению, а Андрей Климов занял аналогичный пост в комитете по международным делам. Кроме того, ранее стало известно об избрании Олега Калинского на пост заместителя председателя комитета по экономической политике. Елена Гущина стала зампредом комитета по просвещению. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Почему мы любим острое, узнаем сегодня. Перец чили родом из Южной Америки, где его выращивали уже более 6000 лет. Археологи находят следы перца в древних кухонных горшках в Мексике, датируемых 4000-летием до нашей эры. Когда Колумб открыл Америку, он назвал перец чили, по слову из языка ацтеков, означающему просто красный. Острый перец стал одним из первых продуктов, которые европейцы привезли из Нового Света.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

107.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM, первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Почему мы любим острое? Разбираемся сегодня. Острый перец распространился по всему миру быстрее, чем многие другие продукты. Португальские и испанские мореплаватели привезли его в Африку, Индию и Юго-Восточную Азию всего за несколько десятилетий. В Индии перец чили прижился настолько, что многие до сих пор думают, будто он там и родился. Но знаменитый индийский карри без чили был бы невозможен до 16 века. Тогда индийцы использовали только черный перец.
0: Из Соликамска с любовью.

0: Реклама на Соль-ФМ. Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Теннет по специальной цене от 1 649 тысяч рублей. Только в Восток Моторс. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Теннет и сделайте свой выбор. Шоссе космонавтов 328/1.
1: Цена действительно на модель Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в отделе продаж.
2: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешил Во 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь, Спешил Во 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Минтранс до конца этого года внесет в Госдуму законопроект, касающийся детских тарифов такси. По словам главы ведомства Андрея Никитина, идет обсуждение эксперимента с Яндексом, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. Кроме того, решен вопрос по внесению изменений в ПДД, касающихся бесплатных парковок для многодетных семей. Соответствующий знак готов, отметил Никитин. Изменения в ПДД внесут до конца текущего года. Регионам рекомендовано предоставить семьям с 4 и более детьми право бесплатной парковки 2 автомобилей. В Минтрансе рассказали о внедрении стандартов семейно-центричности, изменений правил оборудования комнат матери и ребенка и игровых зон, которые будут учитываться при реконструкции или строительстве транспортных объектов. На заседании правительства Прикамья было принято решение о списании Пермскому и Чайковскому городским округам задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин. Согласно документу, списанию подлежит объем в размере 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Это объем фактических поступлений налоговых доходов в краевой бюджет от реализации в указанных территориях инвестпроектов в сфере промышленности. Механизм списания бюджетных кредитов был применен впервые в текущем году. 6 муниципалитетов воспользовались этой возможностью и списали кредиты на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. В 2027 году и последующие годы возможностью по списанию бюджетного кредита могут воспользоваться 8 муниципальных образований края, у которых была задолженность перед регионом по бюджетным кредитам. Обязательным условием списания является поступление в краевой бюджет налоговых доходов от реализации на территориях муниципальных образований инвестиционных проектов в разных сферах. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. Видный город. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Почему мы любим острое, рассказываю сегодня. Птицы не чувствуют остроту перца. Их рецепторы устроены иначе, и капсаицин на них не действует. Это не случайность, а эволюция. Птицы съедают перец и разносят семена на большие расстояния, а млекопитающие, которые чувствуют остроту, семена жуют и разрушают. Так перец защищает свои семена. Птицы – полезные разносчики, а млекопитающих лучше отпугнуть.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

0: действительно способствует термогенезу. Именно поэтому многие средства для похудения включают экстракт перца в свой состав, хотя практический эффект минимален.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
2: Включаю радио Соль-ФМ.
1: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В ритме города, в ритме края.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Некоторые люди удивляют окружающих. Они мгновенно определяют любую услышанную ноту или исполняют мелодию с листа, не тратя времени на репетицию. Но большинству подобное недоступно. Абсолютный слух веками считался загадочным феноменом. Но сейчас нейробиологи объяснили его природу. И дело здесь не в уникальном строении улитки нашего с вами уха, а в особенностях обработки звука корой головного мозга. У таких людей слуховые зоны формируются иначе. В раннем детстве создаются прочные нейронные цепочки, что происходит в сенситивный период, когда мозг особенно чуток к музыкальным или речевым сигналам. Поэтому наследственность тут не главное. Решающим фактором становится акустическая среда вокруг младенца. Так что обладатели уникального слуха – это не столько избранные природой гении, сколько люди, чей мозг в период нашего раннего развития получил правильную нагрузку и зафиксировал акустические эталоны на всю свою жизнь.
0: Территория фактов. Соль FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201 50 29.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В ноябре этого года бывшим работникам угольной отрасли и гражданской авиации, россиянам, достигшим 80-летнего возраста, а также пенсионерам, которым установили инвалидность первой группы, увеличат пенсию. В некоторых случаях повышение произойдет без подачи заявлений. Об этом сообщила первый зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Дополнительные средства предусмотрены и для пенсионеров, содержащих нетрудоспособных членов семьи. Кроме того, на перерасчет могут рассчитывать пожилые россияне, которые недавно прекратили трудовую деятельность. С сегодняшнего дня на шоссе космонавтов возобновилось движение межмуниципального автобусного маршрута номер 822 аэропорт город Пермь, город Усолье через Березники. В направлении автовокзала Перми автобусы от остановки Верхней Мулы будет следовать по шоссе космонавтов до остановки автовокзал город Пермь, далее по маршруту. В обратном направлении схема движения останется без изменений. Расписание опубликовано в карточке маршрута. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок. На Wildberries резко вырос спрос на приборы для отпугивания медведей, сигнальные устройства Revon и ультразвуковые отпугиватели. Продажи выросли в несколько раз. Напомним, в этом году в Пермском крае медведи очень часто выходили к людям. Только в Гремячинске медведь неделю ходил по городским улицам, пока местные власти не решили застрелить дикого зверя. Такая ситуация прослеживается в ряде регионов страны. Иногда хищники ведут себя агрессивно. По данным РИА Новости, от нападения бурых медведей в России с весны погибли минимум 26 человек. По мнению ученых, медведи стали чаще выходить к людям из-за дождливого лета, нехватки кормовой базы. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Почему мы любим острое, рассказываю сегодня. В Таиланде перец чили – один из главных ингредиентов национальной кухни. Средний таец съедает около 5 граммов чили в день. Это в 10 раз больше, чем средний европеец. Острая еда в тропиках имеет практический смысл. Капсаицин обладает антибактериальными свойствами и помогает сохранять продукты в жарком климате, где пища портится быстро.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: В студии Лилия Алексеева про острую еду рассказываю сегодня. В кухне разных стран острота играет разную роль. В Мексике острый перец – основа вкуса. В Венгрии паприка – главный ароматизатор. В Италии перец почти не используется. В Китае острый перец популярен в провинции Сычуань, где его смешивают с сычуанским перцем. Той самой приправой, которая создает ощущение покалывания на губах. Это два разных вида жара, и местные гурманы ценят именно их сочетание.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Из Соликамска с

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: С вами Лилия Алексеева. Почему мы любим острое, узнаем сегодня. В Азербайджане существует национальное блюдо – варенье из острого перца. Перец варят с сахаром и лимонным соком до состояния густого сиропа. Получается сладко-жгучий десерт, который подают к чаю. Это редкий пример того, как острота соединяется со сладостью. Подобное блюдо есть и в Мексике, где перец обжаривают в шоколаде. Острота и какао создают неожиданно гармоничное сочетание –

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-0099, Парковый, 64.
2: «Экскурс».

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
2: Где встречается такое, что земля над головой?
3: Не знаю, где?
2: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
3: Где?
2: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
3: О, это я знаю! В автокресле!
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Выбор ленд, выгода ленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства Стена Т4L. Больше технологий и комфорта Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Теннет по специальной цене от 1 миллиона 649 тысяч рублей. Только Восток Моторс. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Теннет и сделайте свой выбор. Шоссе космонавтов 328/1.
7: Цена действительно на модель Теннет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в отделе продаж.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Объем неурочной деятельности для учащихся 10 и 11 классов сократится с 700 до 680 часов. Об этом говорится в образовательном стандарте среднего общего образования, утвержденном приказом Минпросвещения. Предельная нагрузка снизится на 20 часов за 2 года обучения. Внеурочную деятельность будут организовывать по направлениям спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. В них входят художественные, культурологические и филологические студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, научные исследования и другие формы. Новый стандарт начнет действовать с 1 сентября следующего года. В следующем году в Пермском крае завершится строительство крупнейшей в России линии по производству творогов. Ее будет эксплуатировать Юговской молочный комбинат. Проектная мощность линии – более 40 тонн продукции в сутки. Об этом сообщила министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова. Юговской комбинат входит в топ-10 переработчиков молока в России. Предприятие работает с 2004 года. Основные мощности располагаются в поселке Юг около Перми. После аномально теплой погоды в Пермском крае ожидается резкое похолодание. В понедельник 19 октября начнется вторжение холода с Баренцева моря. Температура вернется к климатической норме в диапазон от 0 до плюс 5 градусов. Ожидаются осадки с зарядами мокрого снега. В дальнейшем прогнозируется установление над Уралом высотной ложбины с регулярными осадками, в том числе в виде снега. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: В студии Лилия Алексеева про острую еду рассказываю сегодня. Люди не рождаются с любовью к острому. Дети во всем мире сначала отказываются от острых блюд. Вкус к острому формируется постепенно через повторение и социальное научение. В культурах, где острая еда норма, дети привыкают к ней уже к 5-7 годам. В культурах, где острота не принята, взрослые тоже ее избегают. Так что любовь к чили – это не генетика, а культурное приобретение.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Почему мы любим острое, рассказываю сегодня. В Корее существует традиция есть острую еду в жару. Это кажется противоречием, но логика проста. Острая еда вызывает потоотделение, а пот, испаряясь, охлаждает тело.

0: новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Министр спорта Российской Федерации и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал решение Нидерландов не выдавать визы российским гимнастам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Сегодня европейцы наплевали на решение международных организаций и отказали русским в визах, а завтра не пустят кого-то еще. Россия всегда выступала и выступает за равный доступ всех спортсменов к соревнованиям под своим флагом без какой-либо дискриминации. Странам ЕС нельзя доверять международные соревнования, написал Дегтярев в телеграм-канале. Ранее министр спорта заявил, что ОКР обратился в МОК и World Gymnastics с требованием лишить чемпионат мира в Роттердаме статуса квалификационного. Фигуристка Камила Валиева выступит на этапе Гран-при России в Казани, об этом сообщает ТАСС. 20-летняя Валиева в январе этого года возобновила выступление после завершения 4-летней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В сентябре Международный союз конькобежцев отозвал ранее выданный спортсменке нейтральный статус. Валиева – серебряный призер чемпионата России 2021 года, чемпионка мира среди юниоров 2020 и победительница финала юниорской серии Гран-при ISU сезона 2019-20. Этап Гран-при России по фигурному катанию в Казани состоится с 17 по 18 октября. Бывший полузащитник «Зенита», ныне тренер Олег Шатов назвал футболиста ЦСКА Ивана Облякова лучшим игроком РПЛ на данный момент. Максимально стабильный, на протяжении уже 5 лет показывает свой уровень, не падает ниже. Я как тренер, наверное, хотел бы видеть такого игрока в команде, приводит «Вести» слова Шатова из интервью журналисту и колумнисту «Спортэкспресс» Илье Казакову в программе «Футбол России». В сезоне 2026-27 Обляков провел 10 матчей, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу. ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице с 22 очками. Австралийский боксер Тим Дзю встретится с кубинцем Эрисланди Ларой в поединке за звание чемпиона среднего веса по версии WBA. Об этом сообщило промоутерское агентство No Limit Boxing. Даты и место проведения боя объявят позднее. По информации инсайдеров, встреча пройдет на территории Австралии в конце ноября. Тим Дзю – сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Дзю. Дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, а в 2023 стал чемпионом мира в первом среднем весе. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения. Удачи и пока.
1: Новости спорта. Хит за хитом.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Чтобы потушить пожар во рту, не пейте воду. Капсаицин – жирорастворимое вещество, и вода только разнесет его по рту и усилит жжение. Лучше запивать острую еду молоком, кефиром или йогуртом. Молочный жир связывает капсаицин и смывает его с рецепторов. Рис и хлеб тоже помогают, впитывая капсаицин. А вот пиво лишь усугубляет ситуацию. Алкоголь растворяет капсаицин и распространяет его дальше. Почему мы любим острое, рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль.ФМ.
2: Я самый опасный хищник в мире. Все, что есть во мне, привлекает тебя. Мой рев мотора, мой стильный дизайн, даже мой запах нового салона. От меня не убежать, меня не победить.
3: Я новая «Лада» от 592 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов, 362.
2: Лев влюбился в новую «Лада».
3: Предложение действительно весь октябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене от 1 миллиона 649 тысяч рублей. Только в Восток Моторс. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Тенет и сделайте свой выбор. Шоссе Космонавтов 328/1.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в отделе продаж.
6: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Прикамье в группах противодействия беспилотным системам «БАРС» появятся FPV-перехватчики. Сейчас идет набор операторов таких беспилотников. Для бойцов предусмотрено обязательное обучение, в том числе дополнительное обучение на FPV. В начале осени о формировании отделения FPV-перехватчиков сообщили власти Московской области. По данным Минобороны, подобные расчеты позволяют перехватывать до 80% целей на подлете к охраняемому периметру. В нашем крае карантин по бешенству теперь действует в 3 муниципальных округах – Суксунском, Пермском и Кунгурском. Очаги заболевания обнаружили в частных хозяйствах. Как сообщили в региональной госветинспекции, диагнозы подтверждены лабораторными исследованиями. В местах выявления инфекции ветеринары проводят вакцинацию животных. Профилактические мероприятия также организованы на прилегающих территориях. Специалисты обходят частные хозяйства и прививают животных, восприимчивых к бешенству. В ведомстве заявляют, что ситуация находится под контролем. Депутаты от Пермского края избраны первыми заместителями председателей и заместителями председателей комитетов. Как сообщается на сайте Нижней палаты парламента, Антон Немкин избран первым зампредом комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Ирина Ивинских стала первым зампредом комитета по просвещению, а Андрей Климов занял аналогичный пост в комитете по международным делам. Кроме того, ранее стало известно об избрании Олега Калинского на пост заместителя председателя комитета по экономической политике. Елена Гущина стала зампредом комитета по просвещению. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Отличного дня и прекрасного настроения желаю вам я, Александр Соловьев. И снова программа по музыкальным заявкам «Соленый алло» в это время начинает свою работу. Ваш привет, поздравления, признания в любви звучат в прямом эфире. Это значит, что прямо сейчас можно отправить свое сообщение нам в группу ВКонтакте. И в ближайшее время все будет озвучено. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solfm. Или же на наш сайт. У нас там есть специальность публичный чат, где ты также можешь оставить свое сообщение. И назваться как хочешь. Вот на самом деле, можешь не имя, фамилия, а свое настоящее взять, а, например, свой старый ник из Аськи. Можешь писать туда и отправить свое сообщение. Я его озвучу. Пиши нам в группу ВКонтакте, на наш сайт solfm.ru, телеграм-канал Радио Соль-ФМ, также Макс работает. Поехали.
0: Соленый алло.

пете. А я вот не был ни разу, поэтому завидовать в любом случае не буду, будет мое время тоже. Или твое время, именно тот момент, когда ты можешь спокойненько взять, сесть, отдохнуть именно там, где ты себя хочешь видеть. Поэтому мысли материальны, думай, мечтай и стремись к этому. Проще всего сделать так, чтобы все-таки твоя родная любимка или любимец прямо сейчас услышал твой привет и, возможно, твое предложение взять и улететь далеко и надолго, как говорится, да, отдыхать, а потом вернуться обратно с новыми силами. Итак, у нас есть сообщение от Андрея Соколова. Отправляет он большой привет Марине. Хоть и осеннего, но очень вкусного, теплого настроения пожелал Андрей. Далее Алена Селезнева отправляет свое поздравление для родителей Сергея и Нины с годовщиной свадьбы. Любви и уважения вам, долгих лет совместной жизни. Горько, дети и внуки.

0: Программа по музыкальным заявкам с Алена Алё в эфире радио СЛФМ. Александр Соловьев все так же на связи. Ваши привитые поздравления звучат в прямом эфире. Так что срочно пиши, вспоминай, кто отмечает свое яркое событие. Я обязательно все озвучу. У нас на очереди сообщение от Екатерины Кругляковой, любимого Антона Алексеевича. Поздравляю с днем рождения. А дальнейшее пожелание, видимо, она возложила на наши с вами ответственные плечи, да? Антон Алексеевич, поздравляем с днем рождения. Тепла, счастья, радости, всего самого необыкновенного, яркого. Ну и чтобы любимая всегда любила, обнимала, целовала. Антона Алексеевича поздравляем с днем рождения. Владимир Долгодворов отправляет большой привет с горячей любовью и поцелуем Оксане Боровиной. Она для меня как воздух. Долго без нее не могу. Мое сердце перестает биться, и пытаясь хоть увидеть ее, и наполняясь силой, и душа, и сердце оживает. Я люблю тебя, воздушный поцелуй отправляет мой ангел. Поставь для нее, пожалуйста, песню такая, чтобы развернулась, свернулась обратно. И еще раз вот так вот несколько раз штук 10 получилось. Ладно, что получится, то получится. Думаю, что, например, Елена Терлеева «Ночь» споет, ей понравится. Ну и, конечно же, наша всеми любимая яичница от Энзера «Ты не бойся ночь».
1: Соленый алё.

0: только настоящий фанат яичницы, слышал несколько версий на этот мотив, но одна из них стала очень популярной среди обычных слушателей. «Ты не бойся ночи» от Энзера только что прозвучала в эфире радио СЛФМ по музыкальной заявке. Итак, далее у нас сообщение от Алексея Дернова. Отправляет он поздравление для Юлии Бессоловой с днем рождения. Желаю счастья и здоровья и никогда не унывать. И друг, и муж Алексей Дернов подписался. Юлия, отправляю вам большой привет. Конечно же, поздравляем с днем рождения. Слушайте только хорошую музыку. Оставайтесь с нами. Впереди для вас тоже музыкальный подарок от вашего и друга, и мужа. А там, где рассвет, от Филатова и Крыса, а также СТ в ближайшее время прозвучит.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Самые яркие поздравления и самые сладкие слова дарят слушатели радио с Альфом в прямом эфире для своих родных и близких прямо сейчас. Отправляй и ты свои сообщения нам в группу ВКонтакте радио с Альфом. Залетай к нам на наш сайт solofm.ru или пиши туда, или в группу ВКонтакте радио с Альфом. Также мессенджеры Telegram и Макс для вас работают. Можете написать туда, если вам так удобнее. Пиши срочно и делай сегодняшний четверг в разы лучше, чем секунду назад. Итак, Лёля Карпина отправляет поздравления для любимой мамы, а также бабушки по совместительству Светланы Сергеевны. С днем рождения! Главное – здоровье, остальное будет. Мы тебя очень любим. Заглядывая в чат видеотрансляции, что у нас там? Андрей Хозяш в Пиштама отправляет большой привет всем слушателям радио Салифам. Всем успешного рабочего дня. Завтра пятница. Сегодня в Кудымкарском районе тепло и солнечно. Это прекрасно. У нас пасмурно. Это не очень прекрасно, но так или иначе, мне это ничуть настроение не портит. Потому что почему? Потому что всегда есть что-то хорошее. Это мы ищем вместе в эфире радио Салифам.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур 91.5. Чусовой и Лысьва 109. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market.

Хорошее настроение слушателям радио СЛФМ, что у нас на эту минуту есть. Это поздравление, дорогая и любимая мама Татьяна Валентиновна. Самая прекрасная и заботливая от всей души. Поздравляем тебя с днем рождения от сыновей Антона, Александра, Артема и мужа Алексея. Пусть в твоей жизни ярко светит солнышко и птицы поют за окном. Желаем тебе благополучия и удачи, семейного уюта и счастья. Чтобы все-все сбывалось. Будь всегда самой любимой, доброй и милой и красивой. Поздравляем Татьяну Валентиновну с днем рождения.

остается на привет и поздравления, поэтому пишите прямо сейчас. У нас остается около 2-3 минут до завершения прямого эфира. Людмила Смирнова отправляет свой привет. Огромный пламенный привет своему любимому мужу. Виталий, очень жду домой. Лидия Абрамова отправляет поздравления для Юлечки и Алексея Тихомировых. Они поздравляют, она поздравляет их со сверкающей блестящей датой, 25-летием со дня свадьбы. Я даже не сомневаюсь, что ваша любовь будет расти и крепчать с каждым годом. Я сейчас смотрю на вас и понимаю, что любовь способна выстоять все трудности и проблемы. Вы показали отличный пример того, как два влюбленных сердца могут преодолеть все невзгоды, держась за руки. Я желаю вам еще больше радостных моментов, еще больше счастья, любви и здоровья. Поздравляю!

0: Время пришло прощаться. Я с вами увижусь и услышусь уже завтра в 16.00. И не только в 16.00. Помню, что завтра пятница. А значит, завтра должно быть весело. После работы, во время работы или в другое любое время. В любое время должно быть весело вместе с радиостанцией Соль ФМ. Александр Соловьев с вами прощается. До завтра. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль ФМ.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс». Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». О столице всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства Stena T4L. Больше технологий и комфорта Stena T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 1 649 000 рублей. Только в Восток Моторс. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet и сделайте свой выбор. Шоссе Космонавтов 328/1.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в отделе продаж.
5: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Минтранс до конца этого года внесет в Госдуму законопроект, касающийся детских тарифов такси. По словам главы ведомства Андрея Никитина, идет обсуждение эксперимента с Яндексом, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. Кроме того, решен вопрос по внесению изменений в ПДД, касающихся бесплатных парковок для многодетных семей. Соответствующий знак готов, отметил Никитин. Изменения в ПДД внесут до конца текущего года. Регионам рекомендовано предоставить семьям с 4 и более детьми право бесплатной парковки 2 автомобилей. В Минтрансе рассказали о внедрении стандартов семейно-центричности, изменений правил оборудования комнат матери и ребенка и игровых зон, которые будут учитываться при реконструкции или строительстве транспортных объектов. На заседании правительства Прикамья было принято решение о списании Пермскому и Чайковскому городским округам задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин. Согласно документу, списанию подлежит объем в размере 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Это объем фактических поступлений налоговых доходов в краевой бюджет от реализации в указанных территориях инвестпроектов в сфере промышленности. Механизм списания бюджетных кредитов был применен впервые в текущем году. 6 муниципалитетов воспользовались этой возможностью и списали кредиты на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. В 2027 году и последующие годы возможностью по списанию бюджетного кредита могут воспользоваться 8 муниципальных образований края, у которых была задолженность перед регионом по бюджетным кредитам. Обязательным условием списания является поступление в краевой бюджет налоговых доходов от реализации на территориях муниципальных образований инвестиционных проектов в разных сферах. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Утром до 9 градусов, днем до 15. По северу будет пасмурно. Утром до 7 градусов, днем до 12.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. О столице всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, женись и пал. Я не знаю, я не против.

В эпицентре хорошего настроения. Твой город. Твое радио. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В ноябре этого года бывшим работникам угольной отрасли и гражданской авиации, россиянам, достигшим 80-летнего возраста, а также пенсионерам, которым установили инвалидность первой группы, увеличат пенсию. В некоторых случаях повышение произойдет без подачи заявлений. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Дополнительные средства предусмотрены для пенсионеров, содержащих нетрудоспособных членов семьи. Кроме того, на перерасчет могут рассчитывать пожилые россияне, которые недавно прекратили трудовую деятельность. С сегодняшнего дня на шоссе космонавтов возобновилось движение межмуниципального автобусного маршрута номер 822 аэропорт город Пермь, город Усолье через Березники. В направлении автовокзала Перми автобусы от остановки Верхней Мулы будет следовать по шоссе космонавтов до остановки автовокзал город Пермь, далее по маршруту. В обратном направлении схема движения останется без изменений. Расписание опубликовано в карточке маршрута. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок. На Wildberries резко вырос спрос на приборы для отпугивания медведей, сигнальные устройства Revon и ультразвуковые отпугиватели. Продажи выросли в несколько раз. Напомним, в этом году в Пермском крае медведи очень часто выходили к людям. Только в Гремячинске медведь неделю ходил по городским улицам, пока местные власти не решили застрелить дикого зверя. Такая ситуация прослеживается в ряде регионов страны. Иногда хищники ведут себя агрессивно. По данным РИА Новости, от нападения бурых медведей в России с весны погибли минимум 26 человек. По мнению ученых, медведи стали чаще выходить к людям из-за дождливого лета, нехватки кормовой базы. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 18.00.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Ты на любимой волне.

0: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Только что прошедшее автошоу в Пекине наглядно показывает, каким будет мировая автомобильная индустрия завтра. Прогулявшись по виртуальной выставке, у меня, признаюсь откровенно, возникают неоднозначные чувства. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Самое первое, что стоит усвоить, конфликт батарей и двигателей внутреннего сгорания очень резко обострился. Уже сегодня законодатели моды и технологий, детище китайского автопрома, совершенно не боясь, внедряют долгожданную систему ультрабыстрой подзарядки, 5-минутной для запаса хода в 400 км, таким образом не дольше заправок обычным топливом. Как бы того ни хотелось прежним лидерам, сегодня их позиции утрачены и, пожалуй, безвозвратно. Поскольку китайцы мало того, что уже не оглядываются на некогда создателей трендов, в основном ориентируясь прежде всего на внутренний рынок, так еще и сами активно реализуют свои технологии на площадках и платформах тех, кто по привычке еще кичится звездами, кольцами, всякой живностью на капотах, разумеется, об этом не крича. Все больше экспертов сходится во мнении, еще чуть-чуть, каких-то 5-10 лет, что по масштабам истории буквально щелчок пальцем, и все вокруг будет сплошным Китаем. Имеется в виду автомобильная промышленность, конечно. Это и плюс, и минус, поскольку машина, ну, во всяком случае, у нас пока дорогое имущество, которое покупают с прикидом на несколько лет, а лучше 10 лет. Сами понимаете, по каким причинам. Вдаваться в детали не буду. Обидно, конечно, за нашего брата. А вот в Китае процесс создания новой модели сокращен примерно до 2 лет. Наряду с этим увеличивается еще и унификация. Также сокращаются временные и финансовые затраты, делая автомобили более доступными. А автомобильную промышленность в Китае сегодня — это вообще глобальная машина, которая практически в режиме реального времени перекраивает карту мирового производства. Например, BYD уже обогнал Tesla. Xiaomi за 2 года вошел в топ-5 в Китае. Volkswagen закрывает свои заводы в Германии, строит их в Шэньчжэне. Как он такое? Это реаль. В первом полугодии нынешнего года Китай произвел и продал 15 миллионов автомобилей. Это больше, чем вся Европа и Соединенные Штаты вместе взятые. Но дело не в количестве. Дело в том, что каждый второй автомобиль в мире теперь уже практически китайский. Каждый третий премиальный седан в Дубае – китайский. Каждый четвертый кроссовер в России – китайский. И это только начало.
0: Автомобильные факты.
1: Присказка сегодня получилась длинной, но как-то распирает меня сегодня. Давайте все-таки вернемся к тому, с чего я начал. А уже обозначил я соперничество ДВСок и электричек. Да, у нас в стране в настоящее время все заточено под транспортные средства на сероводородном топливе. У меня гибрид, как я уже говорил. С зарядками беда. Поэтому распространение альтернативных автомобилей, конечно, будет идти, но темпы так себе, поскольку экономические выгоды как электричек, так и гибридов пока получаются только при наличии зарядки дома. Общедоступные станции со стоимостью 1 киловатта в 25 рублей уже невыгодны, а их владельцы, почуяв маржу, которую можно получить в увеличении количества таких вот тачек, сразу отреагировали на запрос, повысив цены. Если 3 месяца назад я заправлял автомобиль по 21 рублю за киловатт, то сейчас плюс 4 рубля сверху. Поэтому, если вы в раздумьях, переходить или нет на гибрид или электричку, вы должны четко понимать, при наличии дома розетки это очень выгодное транспортное средство, без нее такая себе история. Еще один момент, на который очень хочется обратить внимание, это наличие различных помощников в нынешних автомобилях, которые сегодня присутствуют практически во всех китайцах стоимостью, ну, чуть-чуть выше среднего. А ранее они были доступны только в топах и люксах европейцев и японцев. Все это, конечно, здорово и классно, но только для работы таких помощников должна быть дорога предельно ясная и четкая. Со всеми разметками, корректно установленными знаками, самое главное, чистая, особенно в зимнее время года. К чему нам с миллионами километров дорог в стране еще идти и идти. Повествование сегодня получилось какое-то сумбурное с одной стороны, но с другой стороны вы наверняка уже поняли, что имелось в виду. Главные тренды, которые складываются на мировом автомобильном рынке, и наша приспособленность к этим трендам. А так, количество новых автомобилей в России тоже растет, что, несомненно, является сигналом к тому, что не все так плохо. Так что не стоит ныть и хлюпать. Двигаемся дальше. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Утром до 9 градусов, днем до 15. По северу будет пасмурно. Утром до 7 градусов, днем до 12.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства с Tenet T4L. Больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 1 649 000 рублей. Только в Восток Моторс. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet и сделайте свой выбор. Шоссе Космонавтов 328/1.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в отделе продаж.
3: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Радио соляной столицы.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Объем неурочной деятельности для учащихся 10 и 11 классов сократится с 700 до 680 часов. Об этом говорится в образовательном стандарте среднего общего образования, утвержденном приказом Минпросвещения. Предельная нагрузка снизится на 20 часов за 2 года обучения. Внеурочную деятельность будут организовывать по направлениям спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. В них входят художественные, культурологические и филологические студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, научные исследования и другие формы. Новый стандарт начнет действовать с 1 сентября следующего года. В следующем году в Пермском крае завершится строительство крупнейшей в России линии по производству творогов. Ее будет эксплуатировать Юговской молочный комбинат. Проектная мощность линии – более 40 тонн продукции в сутки. Об этом сообщила министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова. Юговской комбинат входит в топ-10 переработчиков молока в России. Предприятие работает с 2004 года. Основные мощности располагаются в поселке Юг около Перми. После аномально теплой погоды в Пермском крае ожидается резкое похолодание. В понедельник, 19 октября, начнется вторжение холода с Баренцева моря. Температура вернется к климатической норме в диапазон от 0 до плюс 5 градусов. Ожидаются осадки с зарядами мокрого снега. В дальнейшем прогнозируется установление над Уралом высотной ложбины с регулярными осадками, в том числе в виде снега. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Министр спорта Российской Федерации и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал решение Нидерландов не выдавать визы российским гимнастам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Сегодня европейцы наплевали на решение международных организаций и отказали русским в визах, а завтра не пустят кого-то еще. Россия всегда выступала и выступает за равный доступ всех спортсменов к соревнованиям под своим флагом без какой-либо дискриминации. Странам ЕС нельзя доверять международные соревнования, написал Дегтярев в телеграм-канале. Ранее министр спорта заявил, что ОКР обратился в МОК и World Gymnastics с требованием лишить чемпионат мира в Роттердаме статуса квалификационного. Фигуристка Камила Валиева выступит на этапе Гран-при России в Казани, об этом сообщает ТАСС. 20-летняя Валиева в январе этого года возобновила выступление после завершения 4-летней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В сентябре Международный союз конькобежцев отозвал ранее выданный спортсменке нейтральный статус. Валиева – серебряный призер чемпионата России 2021 года, чемпионка мира среди юниоров 2020 и победительница финала юниорской серии Гран-при ISU сезона 2019-20. Этап Гран-при России по фигуре горному катанию в Казани состоится с 17 по 18 октября. Бывший полузащитник «Зенита», ныне тренер Олег Шатов назвал футболиста ЦСКА Ивана Облякова лучшим игроком РПЛ на данный момент. Максимально стабильный, на протяжении уже 5 лет показывает свой уровень, не падает ниже. Я как тренер, наверное, хотел бы видеть такого игрока в команде, приводит вести слова Шатова из интервью журналисту и колумнисту «Спортэкспресс» Илье Казакову в программе «Футбол России». В сезоне 2026-27 Обляков провел 10 матчей, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу. ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице с 22 очками. Австралийский боксер Тим Дзю встретится с кубинцем Ирисланди Ларой в поединке за звание чемпиона среднего веса по версии WBA. Об этом сообщило промоутерское агентство No Limit Boxing. Даты и место проведения боя объявят позднее. По информации инсайдеров, встреча пройдет на территории Австралии в конце ноября. Тим Дзю – сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Дзю. Дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, а в 2023 стал чемпионом мира в первом среднем весе. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения. Удачи и пока.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Утром до 9 градусов, днем до 15. По северу будет пасмурно. Утром до 7 градусов, днем до 12.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Я самый опасный хищник в мире. Все, что есть во мне, привлекает тебя. Мой рев мотора, мой стильный дизайн, даже мой запах нового салона. От меня не убежать, меня не победить.
3: Я новая «Лада» от 592 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
2: Лев влюбился в новую «Лада».
3: Предложение действительно весь октябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене от 1 миллиона 649 тысяч рублей. Только в Восток Моторс. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Тенет и сделайте свой выбор. Шоссе Космонавтов 328/1.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на...

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Прикамье в группах противодействия беспилотным системам «БАРС» появятся FPV-перехватчики. Сейчас идет набор операторов таких беспилотников. Для бойцов предусмотрено обязательное обучение, в том числе дополнительное обучение на FPV. В начале осени о формировании отделения FPV-перехватчиков сообщили власти Московской области. По данным Минобороны, подобные расчеты позволяют перехватывать до 80% целей на подлете к охраняемому периметру. В нашем крае карантин по бешенству теперь действует в 3 муниципальных округах – Суксунском, Пермском и Кунгурском. Очаги заболевания обнаружили в частных хозяйствах. Как сообщили в региональной госветинспекции, диагнозы подтверждены лабораторными исследованиями. В местах выявления инфекции ветеринары проводят вакцинацию животных. Профилактические мероприятия также организованы на прилегающих территориях. Специалисты обходят частные хозяйства и прививают животных, восприимчивых к бешенству. В ведомстве заявляют, что ситуация находится под контролем. Депутаты от Пермского края избраны первыми заместителями председателей и заместителями председателей комитетов. Как сообщается на сайте Нижней палаты парламента, Антон Немкин избран первым зампредом комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Ирина Ивинских стала первым зампредом комитета по просвещению, а Андрей Климов занял аналогичный пост в комитете по международным делам. Кроме того, ранее стало известно об избрании Олега Калинского на пост заместителя председателя комитета по экономической политике. Елена Гущина стала зампредом комитета по просвещению. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: В эпицентре. В эпицентре.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Некоторые люди удивляют окружающих. Они мгновенно определяют любую услышанную ноту или исполняют мелодию с листа, не тратя времени на репетицию. Но большинству подобное недоступно. Абсолютный слух веками считался загадочным феноменом. Но сейчас нейробиологи объяснили его природу. И дело здесь не в уникальном строении улитки нашего с вами уха, а в особенностях обработки звука корой головного мозга. У таких людей слуховые зоны формируются иначе. В раннем детстве создаются прочные нейронные цепочки, что происходит в сенситивный период, когда мозг особенно чуток музыкальным или речевым сигналам. Поэтому наследственность тут не главное. Решающим фактором становится акустическая среда вокруг младенца. Так что обладатели уникального слуха — это не столько избранные природой гении, сколько люди, чей мозг в период нашего раннего развития получил правильную нагрузку и зафиксировал акустические эталоны на всю свою жизнь.
0: Территория фактов. Это... Радио Соляной столицы.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Утром до 9 градусов, днем до 15. По северу будет пасмурно. Утром до 7 градусов, днем до 12.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства с Tenet T4L. Больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 1 649 000 рублей. Только в Восток Моторс. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet и сделайте свой выбор. Шоссе космонавтов 328/1.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в отделе продаж.
3: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Утром до 9 градусов, днем до 15. По северу будет пасмурно. Утром до 7 градусов, днем до 12.
0: Ты на любимой волне.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Наша группа ВКонтакте. vk.ru/soulfm. Вступай. После рекламы встречайте. Всем хитам. Всем хитам хит. Дождитесь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: лучших друзей.
1: В эфире средства массовой информации, радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: что влюбился я.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В эпицентре. В эпицентре.

0: да.
1: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
2: Прямо сейчас ты услышишь

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не против.

0: последний раз.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур 91,5. Чусовой и Лысьва 109. Соликамск 99,1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.